города Кёльна. Отмечено это событие было широким празднеством. И неудивительно. Строительство Кёльнского кафедрального собора продолжалось более 600 лет. Начало ему было положено в 1248 году, в день Вознесения Святой Девы Марии, когда архиепископ Кёльна Конрад фон Хохштаден заложил первый камень в основании собора святых Петра и Марии. Именно так правильно называется Кёльнский собор. Главными реликвиями храма стали мощи трех волхвов – Каспара, Мельхиора и Балтазара, тех самых, которые первыми увидели новорожденного Иисуса и подарили ему свои дары. Построив алтарь, южную башню и нефы, строители собора закончить работы так и не смогли. Примерно с 1500 года стройка или стояла, или велась в режиме ремонтных работ. Возведение одного из величайших соборов мира возобновилось лишь в 1823 году. К счастью, собор получил именно тот облик, в каком первоначально и задумывался. В отличие от многих других исторических долгостроев, в которых сочетаются черты нескольких эпох, это самый большой готический собор в Германии. Он поражает своей монументальностью, величием и одновременно легкостью и изяществом форм. Вот так завершилась одна из самых длинных глав в истории европейской архитектуры. 15 октября 1880 года завершилось строительство Кёльнского собора. След истории.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Я из Нигерии.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Не могу думать, что Господь тронул мое сердце. Особенно вокруг меня нет ничего больше, лучше, чем Господь наш Иисус.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Без веры я вообще бы очень много ошибок сделал. Но вера мне помогает все это вот. Ну, сделал как надо. Я знаю, что я не совершенно, но все равно он мне очень хорошо помогал.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Любит

0: Макс Лукада. Цена практичности иногда оказывается выше, чем все необдуманные затраты. Зато любовь рискующая всегда бывает вознаграждаема благословениями, которые во много раз превосходят то, чем нам пришлось пожертвовать. Так сделайте же этот шаг. Потратьте свое время, напишите письмо, попросите прощения, нанесите визит, купите подарок. Сделайте это. Если вы не упустите представившиеся вам возможности, это принесет вам радость. Если упустите, будете жалеть об этом.
1: Это «Свободное радио».

0: Евангелие от Марка.
1: Иисус, сев возле сокровищницы, смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богачи клали и помногу, а потом подошла одна бедная вдова и положила две медные монетки, лепты, один квадрант. Иисус подозвал учеников и сказал им: «Верно вам говорю, эта бедная вдова положила больше всех остальных. Все, кто клал деньги в сокровищницу, клали излишек. Она же, такая нищая, положила все, что у нее было, все, на что жила».
2: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев, и это «Музыкальная среда». Кто-то, как в нестареющей классике, каждый год с друзьями ходит в баню, а кто-то выбирает лучшие альбомы и песни среди христианской музыки. На днях были объявлены победители евангельской музыкальной премии GMA Duff Awards, и сегодня мы познакомимся с ними поближе. Начнем с Фила Уикхэма, который в этом году сорвал настоящий куш. Он взял две главные статуэтки, став артистом года и получив премию за лучший альбом поклонения «Song of the Saints». Вы наверняка слышали песни оттуда. Хотя бы «So So Good», написанную в коллаборации с такими гигантами, как Брэндон Лейк и Стивен Фуртик. Кстати, про Брэндона Лейка. Недаром он трудился с Филом. Он стал автором года, а еще получил награду за лучший поп-альбом «King of Hearts».

Еще одна яркая исполнительница, которая, кстати, немало трудилась с Брэндоном Лейком, это пасторская дочка Наташа, или просто Таша Копс Леонард. Исполнительница получила награду за лучший альбом современного госпела, который нескромно назван в ее же честь.

Ну и еще один крутой совместный проект удостоился награды «Лучшей рок-песни года». Это трек «No Survivors», написанный такими титанами, как Джереми Кэмп и группа «Skillet».

Помимо всех остальных номинаций, наградили еще и художественный фильм года. Это мультфильм «Давид», который у нас можно встретить под названием «Храбрый Давид». И, кстати, там тоже Фил Уикхэм. Он озвучил главного героя и спел за главный саундтрек. Его мы сегодня и послушаем полностью.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободное.медиа. Кнопка «Поддержать».

Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Фрэнсис Бэкон. Английский философ, историк, политический деятель, основоположник эмпиризма. На науку делалось много нападок. Проанализировав их, Бэкон пришел к выводу о том, что Бог не запрещал познание природы, как, например, утверждали некоторые теологи.

При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Книга Притчей, 10 глава, 19 стих.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Наши слова, вне сомнения, имеют силу. Мне нравится эпизод из истории священника, который попросил принести ему курицу, одну супружескую пару. Но при этом сказал, что они должны выщипывать перья и выбрасывать, пока идут до него. Придя к священнику, кура была ощипана. Тогда он попросил собрать назад перья, которые разлетелись. На что они сказали, что это невозможно. Тогда он сказал, так и ваши слова, сказанные, невозможно вернуть назад. Суть истории в том, что любое наше слово должно быть взвешено, прежде чем мы его скажем, иначе его уже не остановить. И чем больше их, тем менее вероятность, а следственно и последствий. Царь Соломон сказал, книга притчи, 10 глава, 19 стих, «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». Слова, они как ресурс, который может воспроизводить что-либо. Представьте множество кирпичей, накиданных в кучу, но при этом есть желание, чтобы это была стена или здание, ведь каждый кирпич имеет свое место. Когда человек говорит слишком много, он легко срывается на осуждение, сплетни, ложь, хвастовство или пустые споры. Умение вовремя промолчать — это признак зрелости, рассудительности и внутреннего контроля. Мудрый человек взвешивает свои слова и говорит только по делу, избегая суеты и конфликтов. Избыток слов обесценивает саму речь. И зашло много слов, а вошел грех, ибо в многословии исходящее слово становится тщетным. В аскетической традиции эта мысль отражает опасность, празднословие и потерю внутреннего мира. Молчание или умеренность в разговоре помогают сохранить мир в душе и уберечь от осуждения близких. Сдержанный человек показывает рассудительность и зрелость. Разбросать несложно. Много слов, как попытка убедить. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди. А вбитый гвоздь держится крепко, как мудрое наставление. Они застревают в нашей памяти и не стираются надолго. Это не поток информации, а ключевые моменты, в которых определена суть, как определение, вмещающее в себя самое важное. Сказал, как гвоздь бил. В Нагорной проповеди Иисус говорит: «Да будет слово ваше, да-да». Нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого. Мудрость, она кратка и емка, как вбитый гвоздь, а множество слов, как перья, которое разнесло ветром. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
0: Будь частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «Свободное.медиа».

0: «Доброе семя. Важные истины для духовной жизни».
1: Он пострадал за наши грехи. Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. 1 Петра, 3 глава, 18 стих. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы привести нас к Богу. Ради этого Он пострадал на кресте. Какое утешение для тех, кто чувствует, что их отношения с Богом не в порядке. Иисус может привести нас к Богу, ибо Он открыл этот путь. И это поистине хорошая новость. Через Господа Иисуса Христа Бог протягивает нам руку. По своей природе мы далеки от Бога, мы совратились каждый на свою дорогу. Так было в начале истории человечества, когда Адам и Ева скрылись от Бога, так и сегодня, ибо никто не ищет Бога. Послание к Римлянам, 3 глава, 11 стих. Возможно, кто-то из наших читателей стал чувствовать, что у него с Богом что-то не так. Тогда следует поблагодарить его за то, что он пробудил вашу совесть. Ведь тому, кто пребывает в таком состоянии, можно помочь. Наши грехи — это бесчисленные преступления против Бога, против Его воли, и они преградили к Нему путь. Но Он, желая расчистить этот путь, отдал Своего Сына, Иисуса Христа, который пострадал на кресте. Каждый, кто обращается к Нему с искренним признанием своей вины, обретает спасение. Иисус Христос — праведник. Он ответил на все требования Бога. Сами мы не смогли бы этого сделать. Поверьте в Христа и в искупительную жертву Его крови, которая пролилась на кресте Голгофы, и вы навсегда станете одним из возлюбленных детей Бога.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Письма Павла христианам в Коринфе.
1: Испытания, которые вам придется перенести, это обычные человеческие испытания. Бог верен. Он не допустит испытаний, которые были бы вам не по силам. И к тому же во всяком испытании Он даст и выход из него, и силы для его преодоления. Вот почему, любимые мои, бегите от идолопоклонства.
2: Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Наталья Мелешко. Не остывай, душа, не остывай. Гори любовью первой к Богу и в этом мире грешном освещай к спасению вечному дорогу. Не остывай, душа, не остывай. Святому Духу дай свободу. Ты во Христе Иисусе пребывай, неси другим живую воду. Не остывай, душа, люби людей, прощай другим несовершенство, и никогда себя ты не жалей, ведь для других прожить блаженство. Не остывай, не костеней в грехах, светится пусть Христово имя, и пламеней в молитвах и делах, будь купиной неопалимой. Не остывай, душа, и в вере стой, вбирай живое Божье Слово, возрадуйся и песнь хвалы воспой, и благодать приемли снова. Не остывай, душа, не остывай, пусть не страшит тебя тревога, себя всецело Господу предай, гори любовью вечной к Богу.

0: Привет всем! Ученые говорят, что время можно замедлить или даже вовсе остановить. Ну ладно, ученые, они те еще фантазеры, но и жизненный опыт показывает, что с годами время бежит все быстрее. И я думаю, что это нормально и правильно. То, что мы ничего не успеваем, в очередной раз показывает нам, что мы в этом мире не хозяева, а лишь гости, которые заскочили ненадолго. Цените момент, цените людей и не жалейте о том, что уже прошло. Потому что у верующего во Христа впереди целая вечность.
1: Свободное радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Всем привет! Первые опыты, которые способствовали изобретению радио, положил американский стоматолог Махлон Лумис. Беспроводная связь осуществлялась с помощью воздушных змеев, которые поднимали в воздух два провода. Уже в 1868 году он смог передать сигнал на расстоянии больше 20 километров. Мог ли он себе представить, что благодаря его исследованиям когда-то мы с вами встретимся на свободном радио? Вряд ли. Даже если ваш труд сегодня кажется вам тщетным или далеким от цели, все равно продолжайте идти к ней и трудиться. Результат приходит не сразу.
1: Свободное радио рядом.

0: книге псалмов много говорится о пении, о том, каким оно должно быть, как мы призваны хвалить Бога. В 32-м псалме мы читаем: «Пойте новую песнь, пойте стройно, играйте, восклицайте радостно. Пусть даже минорные песнопения будут исполнены внутренней радостью. Да и аминь оттачиванию мастерства тех, кто играет и поет. Да и аминь новым песням и гимнам». Зачем это нужно? В 32-м псалме тоже об этом сказано. «Хвала Господу праведных украшает». Так что, хваля Бога, мы украшаем и себя. Будем же прекрасны и внутри, и снаружи. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Свободное радио. Свободное радио.

0: Евангелие от Марка.
1: «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им:
2: «Ободритесь, это я, не бойтесь!»
1: И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селении ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись».
3: Наш сайт свободная.медиа.

Автор Михаил Калинин. Из сборника «Новые псалмы». Читает Дарья Косинцева. И что нам эти мертвые строчки конспектов? Записал когда-то в тетради на лекции по философии. Живому нужен живой, больному нужны сострадание и помощь. А эти цитаты и афоризмы напоминают эпитафии на пыльном граните. Мы – дети прошлого века, мы видели динозавров, тирексов идеологии, вымиравших на наших глазах, беспощадно втягивающих ноздрями изменившийся воздух. А мы были голодны и пусты, как юные черные дыры, лихорадочно всасывая в себя все, до чего смогли дотянуться, мучительно и тревожно осознавая, что все это не насыщает неутолимый безжалостный голод, передавая друг другу, как туземцы на Окинаве, подобранные на брошенном аэродроме опустевшей военной базы талисманы, оставшиеся от исчезнувших белых богов, папиросные издания Гедеоновых братьев, труды Александра Меня, записки оптинских старцев, книги Льюиса и Честертона. Впереди был развал страны, энтропия законов и правил, вакуум смыслов, кровавые шрамы границ. Но преподаватель, усыпляющий, монотонно журчал, скрипел и стучал крошащимся мелом о доску. «Не умею, подобно нам, различать лице времени».

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать. 15 октября 1880 года завершилось строительство знаменитого Кёльнского собора, одного из самых узнаваемых памятников готической архитектуры в мире и символа города Кёльна. Отмечено это событие было широким празднеством. И неудивительно, строительство Кёльнского кафедрального собора продолжалось более 600 лет. Начало ему было положено в 1248 году, в день Вознесения Святой Девы Марии, когда архиепископ Кёльна Конрад фон Хохштаден заложил первый камень в основании собора святых Петра и Марии. Именно так правильно называется Кёльнский собор. Главными реликвиями храма стали мощи трех волхвов – Каспара, Мельхиора и Балтазара, тех самых, которые первыми увидели новорожденного Иисуса и подарили ему свои дары. Построив алтарь, южную башню и нефы, строители собора закончить работы так и не смогли. Примерно с 1500 года стройка или стояла, или велась в режиме ремонтных работ. Возведение одного из величайших соборов мира возобновилось лишь в 1823 году. К счастью, собор получил именно тот облик, в каком первоначально и задумывался. В отличие от многих других исторических долгостроев, в которых сочетаются черты нескольких эпох, это самый большой готический собор в Германии. Он поражает своей монументальностью, величием и одновременно легкостью и изяществом форм. Вот так завершилась одна из самых длинных глав в истории европейской архитектуры. 15 октября 1880 года завершилось строительство Кёльнского собора.
2: След

0: Золотые библейские стихи.
1: Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Псалтырь 127:8.
0: Глоток живой воды.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет. Будь, что будет.
3: I said, hey, I'm looking for Casey Connor. Here's my resume. I'm looking for a part-time job, and I can start to

Bye. Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Добровольно бездомный. С 1989 года Кит Вассерман несколько дней каждый год живет как бездомный. Его цель — учиться любви и состраданию. «Я иду жить на улицу, чтобы расширить свое видение и понимание бездомных людей», — говорит Кит, исполнительный директор организации «Добрые дела». Готовность Кита стать одним из тех, кому он служит, напоминает мне о том, что сделал для нас Иисус. Сам Бог, Создатель Вселенной, решил ограничить себя хрупким тельцем младенца, жить как человек, испытать все, что испытываем мы, и умереть от рук людей, чтобы мы могли вернуться в общение с Богом. Автор послания к евреям пишет, что Иисус воспринял плоть и кровь, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Господь умолился перед ангелами, хотя был их создателем. Он стал человеком и умер, хотя был бессмертен. Он, всемогущий Бог, пострадал за нас. Почему он сделал это? Чтобы принести мир с Богом и помочь нам в земных искушениях. Погрузимся в Его любовь. Будем помнить, что Он понимает нашу человеческую природу и предусмотрел для нас способ очищения от грехов. Господь Иисус, я не могу представить себе, что значило для Тебя оставить небесный дом и стать одним из нас. Благодарю за Твою жертву, которую Ты принес, чтобы я мог жить.

Клайв Льюис. Разве все, что чувства и мечты подсказывают тебе, не оказалось ложным? Разве ты не понял, отрешаясь от них, что стремление твое может удовлетворить лишь он?

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Он силен, а тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Послание к Ефесянам, 3 глава, 20 стих. Мы имеем склонность измерять препятствия, стоящие перед нами, перед нашей способностью взобраться на них. И это понятно, когда именно нам предстоит это сделать. Но если Бог, тот, кто будет справляться с этой горой за нас, то это неправильная шкала оценки препятствия. Сложность задачи должна оцениваться способностями ответственного за задание. Если Бог, тот, кто будет справляться с этой горой, то слово «сложность» не должно иметь здесь места. Как он сказал, «Вот, я Господь Бог всякой плоти, есть ли что-либо невозможное для меня?» Пророк Иеремия, 32 глава, 27 стих. Мы должны научиться смотреть на ситуации не в свете нашей силы, но в свете Божьей силы. Когда врач говорит, мы сожалеем, но надежды нет, мы сделали все возможное, то мы отчаиваемся. Почему? Потому что люди сделали все, что могли. Дослушав эту фразу, мы делаем вывод, что надежды нет, не учитывая при этом Бога. Но в тот момент, когда вы включаете Бога в эту проблему, то отчаяние исчезает. Когда вы вспоминаете Бога, надежда возвращается. Мы должны помнить, что Бог силен вывести нас из огненной печи и из львиного логова. Он силен освободить нас от греха и от смерти, и от любой проблемы, из-за которой вы переживаете. Стоит ли сегодня перед вами гора? Попросите Бога помочь. Попросите того, кто силен, показать свою силу в вашей жизни, и верьте, что Он это сделает. Отец, спасибо Тебе за то, что Ты любишь нас. Помоги нам не смотреть на наши обстоятельства, но смотреть на Твою великую силу. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Евгений Горцев, Москва, в прошлом Архангельск.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: В 2006 году студентов с моего потока университета пригласили в английский лагерь. Этот лагерь был христианский. Там я увидел верующих людей, которые живут не так, как я. Это меня задело. Некоторые были переживания духовные по этому поводу. И я решил ходить в церковь, чтобы разобраться с этим, слушать проповеди. И когда я это делал, проповеди начали меня обличать. Начал видеть грех в своей жизни все больше и больше. И со временем это привело меня к покаянию. В 2007 году я принял крещение. Ну, все поменялось, и круг общения, и цели, и методы их достижения, мои ценности. Даже работу пришлось сменить из-за этого. И я помню, что самый кризисный для меня был год, это 2008 год после крещения, когда я понял, что те ценности, цели и приоритеты, которыми я жил до этого, они больше для меня ничего не значат, но новым ценностям я еще не научился. И я пытался искать, и в такое 10-дневное путешествие отправился для того, чтобы побыть наедине с Богом, с собой, и поразмышлять вообще о будущем своем. И это путешествие закончилось на конгрессе 2008 года, который был на базе «Ручеек» под Москвой. С тех пор я стараюсь принимать самые важные решения в своей жизни на таких уединенных встречах.

0: При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Книга Притчи, 10 глава, 19 стих.
1: Делай, что должно. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Наши слова, вне сомнения, имеют силу. Мне нравится эпизод из истории священника, который попросил принести ему курицу, одну супружескую пару. Но при этом сказал, что они должны выщипывать перья и выбрасывать, пока идут до него. Придя к священнику, кура была ощипана. Тогда он попросил собрать назад перья, которые разлетелись. На что они сказали, что это невозможно. Тогда он сказал, так и ваши слова, сказанные, невозможно вернуть назад. Суть истории в том, что любое наше слово должно быть взвешено, прежде чем мы его скажем, иначе его уже не остановить. И чем больше их, тем менее вероятность, а следственно и последствий. Царь Соломон сказал, книга притчи, 10 глава, 19 стих, «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». Слова, они как ресурс, который может воспроизводить что-либо. Представьте множество кирпичей, накиданных в кучу, но при этом есть желание, чтобы это была стена или здание, ведь каждый кирпич имеет свое место. Когда человек говорит слишком много, он легко срывается на осуждение, сплетни, ложь, хвастовство или пустые споры. Умение вовремя промолчать — это признак зрелости, рассудительности и внутреннего контроля. Мудрый человек взвешивает свои слова и говорит только по делу, избегая суеты и конфликтов. Избыток слов обесценивает саму речь. И зашло много слов, а вошел грех, ибо в многословии исходящее слово становится тщетным. В аскетической традиции эта мысль отражает опасность, празднословие и потерю внутреннего мира. Молчание или умеренность в разговоре помогают сохранить мир в душе и уберечь от осуждения близких. Сдержанный человек показывает рассудительность и зрелость. Разбросать несложно. Много слов, как попытка убедить. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди. А вбитый гвоздь держится крепко, как мудрое наставление. Они застревают в нашей памяти и не стираются надолго. Это не поток информации, а ключевые моменты, в которых определена суть, как определение, вмещающее в себя самое важное. Сказал, как гвоздь бил. В Нагорной проповеди Иисус говорит: «Да будет слово ваше, да-да». Нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого. Мудрость, она кратка и емка, как вбитый гвоздь, а множество слов, как перья, которое разнесло ветром. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
0: В новый день со свободным радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Я хороший пастух, ведь хороший пастух отдает свою жизнь за овец. А наемник, он не пастух, овцы ему чужие. Видя, что волк приближается к стаду, он бросает овец и бежит, а волк их хватает, и они разбегаются. Потому что он наемник, он не печется об овцах. Я хороший пастух, я моих знаю, и меня мои знают. И как меня знает отец, так и я знаю отца. Я отдаю свою жизнь за овец. Есть у меня и другие овцы, они не из этой овчарни. Я должен и их привести, и они будут слушать мой голос, и будет тогда одно стадо, и будет один пастух. Потому меня любит Отец, что я жизнь свою отдаю, чтобы снова ее получить. Никто моей жизни не отнимает, я ее отдаю добровольно. В моей власти ее отдать, в моей власти ее получить обратно. Ведь так повелел мне Отец».
2: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Ни один генерал не введет в бой сразу все свои силы. Он наверняка оставит в резерве какую-то их часть, чтобы в подходящий момент они пришли на выручку их измотанным сражением боевым товарищам и тем самым решили исход битвы. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Мне бы хотелось, чтобы родители подростков избрали бы ту же самую стратегию. Многие родители пребывают в заблуждении, полагая, что когда их ребенок пойдет в школу, с их плеч спадет какая-то часть груза забот. На самом же деле, подростки доставляют еще больше хлопот и тревог, чем маленькие дети. Помимо бунтарских настроений, характерных для этого возраста, честолюбивому подростку притят постоянная опека, необходимость содержать свою комнату в чистоте, помогать на кухне. Его раздражает шум и хаос окружающего его мира. В семье обязательно кто-то должен быть всегда готовый прийти к нему на выручку, помочь в многочисленных стрессовых ситуациях, поддержать в трудную минуту, когда ему будет казаться, что весь мир ополчился против него. Но мудро поступят те родители, которые не будут доводить себя до полного истощения физических и душевных сил в этот трудный период. И как бы тяжело им ни пришлось, сколько бы тревог и расстройств не было сопряжено с этим вполне нормальными процессами взросления ребенка, я бы посоветовал родителям вести несуетливый образ жизни, много отдыхать, хорошо питаться и следить за своим физическим состоянием. Не укрепляя свой организм, не черпая из резерва все новые и новые силы, вы обречены на поражение в битве, название которой «Переходный возраст». Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу. Надеюсь, это не про нас, друзья. И если что-то кому-то давным-давно обещали, но по каким-то причинам еще не сделали, вперед! Сегодня тот самый день. Чтобы с легким сердцем вместе с нами проживать этот день как муж Божий, а не абы кто. И мы сдерживаем слово. Обещали хорошую музыку? Вот, пожалуйста. И не забудьте рассказать друзьям, что есть радио, у которого вышка с передатчиком установлена прямо на небесах. Да, это я про свободное. Хорошего дня вам, друзья. Еще услышимся. Здесь была Наташа Романцова.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «Живите со всеми в мире, насколько это зависит от вас. Не мстите за себя, дорогие мои, оставьте место Божьему гневу. Ведь написано: «Отмщение мое, и я воздам», — говорит Господь. Наоборот, если твой враг голоден, накорми его, жаждет, напои его. Этим ты заставишь его гореть со стыда. Не дай злу победить себя, но побеждай зло добром.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Книга Притчи, 10 глава, 19 стих.
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Наши слова, вне сомнения, имеют силу. Мне нравится эпизод из истории священника, который попросил принести ему курицу, одну супружескую пару, но при этом сказал, что они должны выщипывать перья и выбрасывать, пока идут до него. Придя к священнику, кура была ощипана. Тогда он попросил собрать назад перья, которые разлетелись, на что они сказали, что это невозможно. Тогда он сказал: «Так и ваши слова, сказанные, невозможно вернуть назад». Суть истории в том, что любое наше слово должно быть взвешено, прежде чем мы его скажем, иначе его уже не остановить. И чем больше их, тем менее вероятность, а следственно и последствий. Царь Соломон сказал, книга Притчи, 10 глава, 19 стих: «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». Слова, они как ресурс, который может воспроизводить что-либо. Представьте множество кирпичей, накиданных в кучу, но при этом есть желание, чтобы это была стена или здание, ведь каждый кирпич имеет свое место. Когда человек говорит слишком много, он легко срывается на осуждение, сплетни, ложь, хвастовство или пустые споры. Умение вовремя промолчать — это признак зрелости, рассудительности и внутреннего контроля. Мудрый человек взвешивает свои слова и говорит только по делу, избегая суеты и конфликтов. Избыток слов обесценивает саму речь. «Изошло много слов, а вошел грех, ибо в многословии исходящее слово становится тщетным». В аскетической традиции эта мысль отражает опасность, празднословие и потерю внутреннего мира. Молчание или умеренность в разговоре помогают сохранить мир в душе и уберечь от осуждения близких. Сдержанный человек показывает рассудительность и зрелость. Разбросать несложно. Много слов, как попытка убедить. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди. А вбитый гвоздь держится крепко, как мудрое наставление. Они застревают в нашей памяти и не стираются надолго. Это не поток информации, а ключевые моменты, в которых определена суть, как определение, вмещающее в себя самое важное. «Сказал, как гвоздь бил». В Нагорной проповеди Иисус говорит: «Да будет слово ваше, да-да, нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого». Мудрость, она кратка и емка, как вбитый гвоздь, а множество слов, как перья, которое разнесло ветром. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.

116-й псалом. «Славьте Господа все народы, пойте хвалу Ему все люди, потому что велика Его милость к нам, и истина Его навеки. Аллилуйя!»

0: первого письма Павла Тимофею.
1: «Я благодарен тому, кто наделил меня силой, Христу Иисусу, нашему Господу. Это Он счел меня верным и поручил мне служение, мне, некогда богохульнику, гонителю и обидчику. Но Бог жалился надо мной, потому что я поступал так по невежеству и по неверию. Господь наш щедро излил на меня свою доброту вместе с верой и любовью через Христа Иисуса».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Он силен, а тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Послание к Ефесянам, 3 глава, 20 стих. Мы имеем склонность измерять препятствия, стоящие перед нами, перед нашей способностью взобраться на них. И это понятно, когда именно нам предстоит это сделать. Но если Бог — тот, кто будет справляться с этой горой за нас, то это неправильная шкала оценки препятствия. Сложность задачи должна оцениваться способностями ответственного за задание. Если Бог — тот, кто будет справляться с этой горой, то слово «сложность» не должно иметь здесь места. Как он сказал, «Вот, я Господь Бог всякой плоти, есть ли что-либо невозможное для меня?» Пророк Иеремия, 32 глава, 27 стих. Мы должны научиться смотреть на ситуации не в свете нашей силы, но в свете Божьей силы. Когда врач говорит, мы сожалеем, но надежды нет, мы сделали все возможное, то мы отчаиваемся. Почему? Потому что люди сделали все, что могли. Дослушав эту фразу, мы делаем вывод, что надежды нет, не учитывая при этом Бога. Но в тот момент, когда вы включаете Бога в эту проблему, то отчаяние исчезает. Когда вы вспоминаете Бога, надежда возвращается. Мы должны помнить, что Бог силен вывести нас из огненной печи и из львиного логова. Он силен освободить нас от греха и от смерти, и от любой проблемы, из-за которой вы переживаете. Стоит ли сегодня перед вами гора? Попросите Бога помочь. Попросите того, кто силен, показать свою силу в вашей жизни, и верьте, что Он это сделает. Отец, спасибо Тебе за то, что Ты любишь нас. Помоги нам не смотреть на наши обстоятельства, но смотреть на Твою великую силу. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

смотрю в себя, на сердце свое.

История христианских гимнов. «Возьми меня отныне». Юлия Катарина фон Хаусман родилась в 1826 году в Риге в семье учителя. Жила в Германии, Франции и Санкт-Петербурге. Юлия Хаусман написала свое самое известное стихотворение, ставшее гимном «Возьми меня отныне» после путешествия, в которое отправилась, чтобы соединиться со своим женихом, братом во Христе, трудившимся в Африке миссионером. Когда Юлия прибыла на место, ей сообщили, что незадолго до этого жених ее скончался от болезни. Так это было или нет, никто так и не узнает, но Юлия никогда больше не вышла замуж. В таком страдании родился этот псалом. В оригинале слова звучат буквально так. «Возьми же мои руки и веди меня до блаженного конца. Одна идти не желаю я и шага, но там, где ты будешь, возьми меня с собой». Эти стихи были опубликованы без упоминания ее имени по ее же просьбе, а мелодию к ним написал Фридрих Зильхер.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: Так следите внимательно за своим поведением. Ведите себя не как люди, у которых нет ума, а как люди разумные. Старайтесь хорошо использовать свое время, потому что дни теперь окаянны. Поэтому не будьте бестолковыми, но умейте понимать, в чем воля Господа.

Под самыми громкими лозунгами обычно встают те, кто им никогда не следовал и не собирается. И с яркими транспарантами все то же самое. Очень и очень важно приучить себя думать, анализировать и нести ответственность за то, что вы надумали и наанализировали.

0: подумать.
1: Складывается полнейшее ощущение, что у человека есть врожденное стремление верить. И если человек не верит в Бога, тогда он верит во что-то еще. В силу знаков, знамений, примет, снов, интуиции. Человеку в любом случае нужны, скажем так, путеводные звезды и ориентиры, по которым он выстраивает линию своей жизни. О приверженности людей к суевериям и приметам много сказано в Библии. И всякий раз, когда народ Божий отступал от веры в Бога, он начинал поклоняться идолам, искать знамений и поступать, как велят им приметы. В Библии, в книге пророка Осии 4:12 написано: «Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ». Здесь говорится о суеверии людей прошлого, которые часто принимали решения, опираясь на то, каким образом упадут брошенные деревянные палки. И Библия говорит, что всякое суеверие и всякое гадание, предсказание пришло от языческих народов, которые не знали Бога, а поклонялись идолам. Например, Иезекииль 21:21. Царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания. Трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень. Ну, конечно, надо сказать, что современность отличается от событий, описанных в Библии. Теперь, наверное, эклектика стала еще забавнее. Теперь уже печень вроде как на дороге никто не трясет, используют навигатор. Но если взять тот же телевизор, все те, кто стоят в церквях на рождественских и пасхальных службах, в будни становятся яростными участниками шоу про экстрасенсов, гипнотизеров, гадалок и еще многих-многих других всяких забавных штук. Забавных, конечно, в кавычках. Это вот такая наша человеческая современная безграмотность, конечно. Люди на полном серьезе не понимают, что плохого в шоу про экстрасенсов, и не понимают, что тут такого, что Богу может не понравиться. Ну, потому что, конечно, люди предпочитают ориентироваться на собственные интуитивные ощущения, а на неуважительное изучение мнения Бога по какому-либо вопросу.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио. Музыка, дух, стиль.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Родители, тщательно избегающие затрагивать в разговорах с детьми тему самоубийства, тем самым лишь увеличивают риск того, что подобная трагедия может произойти в семье. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Большинство родителей наивно полагают, что, обходя молчанием тему самоубийства, они предотвращают его. Зачем наводить ребенка на эту ужасную мысль? Но ошибочность такого подхода подтверждается действительностью. Исследования показали, что подросткам рано или поздно приходит мысль о самоубийстве в той или иной форме. Свои знания по этому вопросу они черпают из сообщений по телевизору и других средств массовой информации. Кроме того, этот вопрос является частой темой обсуждения со сверстниками. Вне всякого сомнения, в голове подростка уже имеется мысль о самоубийстве, а значит, нам предстоит ответить на вопрос, как убедить подростка не совершать акт самоубийства. Психолог и эксперт по самоубийствам Билл Блэкверн полагает, что главным в этом вопросе является предельная откровенность. Он предлагает всем членам семьи сесть за стол и поговорить на эту тему. В результате должно быть выработано соглашение, суть которого заключается в том, что самоубийство не есть способ решения проблем. Вдобавок к этому, одним из условий этого соглашения должно являться согласие всех членов семьи о том, что если кто-то однажды приблизится к опасной черте и у него родится мысль покончить с собой, то прежде чем делать последний шаг, он должен с кем-то об этом поговорить. Будь то член семьи, эксперт по данному вопросу или сверстник. При выработке данного соглашения необходимо проявить предельную осторожность, но оно должно быть выработано любой ценой. Пытаясь обойти молчанием данную тему, вы совершаете смертельную ошибку. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Итак, детки, смотрите сюда. Когда тушите костер, лейте воду прямо на... Ребята, пожар! Что делать?
1: Лей больше, Гарик.
0: Хорошо. Не помогает!
1: Как ты думал, отвечать грубостью на грубость все равно, что тушить огонь бензином?
0: Это бензин?
1: Книга притчей. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость.
0: А нельзя было это как-то проиллюстрировать без того, чтобы я брови себе не опалил?
2: Самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарри!
3: Свободное радио. В ритме твоего сердца.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: Евангелие от Марка.
1: Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Веэльзевула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами.
2: Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению.
1: Сие сказал он, потому что говорили:
3: «В нем нечистый дух».
1: И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему:
4: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя».
1: И отвечал им:
2: «Кто матерь моя и братья мои?»
1: И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит:
2: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».
5: Радость есть всегда. Свободное радио.

Петр Мамонов. Что же делать? Отлипать потихоньку. Как липучку от раны потихоньку отрывать. Господь дал дом огромный. Хожу я там, нравится мне. У меня и спальня, и кабинет. И все это придется оставлять. Жалко. Виниловых пластинок 4000 штук избранных. Коллекция. Жалко. А потом смотрю, не так уж и жалко со временем. С радостью вижу в себе начатки отлипаний. Вот на что стоит тратить жизнь. На подготовку к вечности.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему известные христианские лидеры все чаще оказываются замешаны в скандалах? В последнее время часто приходится слышать о скандалах вокруг лидеров христианских движений или известных проповедников. Один бросил семью ради любовницы, другой признался, что утратил веру. Как такое возможно? С их достижениями в вере, опытом, степенью познания Бога. Если они могут так сильно оступиться, то что говорить о нас, рядовых, невыдающихся? А главное, зачем они объявляют об этом во всеуслышание? Разве нельзя скрыть, замолчать? Ведь страдает репутация церкви. Люди и так повсеместно разочаровываются в вере, а после такого подавно. Мне кажется, все дело в том, что мы часто представляем себе веру как некую карьерную лестницу или даже компьютерную игру. Вот ты выполняешь ряд заданий, доходишь до определенного уровня и не можешь слететь с него и потерять наработанные очки. Но, видимо, это далеко не так. Недаром апостол Павел часто сравнивал жизнь в вере с марафонским забегом или состязанием. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Эта метафора помогает нам лучше понять весь процесс. Для спортсмена на соревнованиях прошлые достижения не имеют никакого значения. Он должен сосредоточиться и добиться результата на том треке, который в данную минуту перед ним. Неважно, новичок он или продвинутый бегун, в любой момент его может постигнуть неудача. Недостаточно готовился, недооценил свои силы, отвлекся. Только на этом ристалище человек состязается не с другими, а с самим собой. Я бы еще сказала о вере фразы Льюиса Кэрролла. Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. Как только ты успокоился, считай, что достиг хорошей формы, познал достаточно, в тот самый момент ты оступился и скатился с той вершины, которую занял. И последствия не заставят себя ждать. Но не беда, если ты оступился. И даже хорошо, что нашел в себе смелость не скрывать этого. Это тоже часть состязания. Сегодня ты оказался слаб, но завтра можешь все исправить. И твой пример отпугнет от веры только тех, кто ее не ищет. Но зато поможет не отчаиваться тем, кто состязается с собой на тяжелом ристалище жизни.

Друзья, когда вам нужно услышать слова поддержки, вы всегда можете включить свободное радио. Привет, это Катя. И сегодня я хочу прочитать вам вот такой стих из 54-го псалма. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Помощь, она всегда рядом, на расстоянии одной молитвы. Не забывайте об этом.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Ну, если она тебе так нравится, почему ты не пригласишь ее на свидание?
1: Да не знаю. Сомневаюсь, что она согласится. Вдруг у нее кто-то есть.
0: Так ты так никогда и не узнаешь, если не спросишь.
2: Сомнения, сомнения. Как часто они удерживают нас от своевременного поступка?
3: Ну, я бы хотела пройти собеседование, но не знаю, возьмут ли они меня.
1: Наташ, да у тебя все шансы на эту работу. Давай же попробуй.
3: Все шансы, скажешь тоже. Таких, как я, знаешь, сколько у них?
2: Ну, разве способность сомневаться не дана нам как раз для того, чтобы побудить нас к поиску истины?
3: Ой, сомневаюсь, что это перелом. Ну, а пухла нога немного, подумаешь, ерунда, аллергия какая-нибудь.
0: Наташа, надо узнать наверняка. Сходи ко врачу, сделай снимок.
3: Ой, да брось ты снимок. Сомневаюсь, что там что-то серьезное.
2: Смешно? Неправдоподобно? Возможно. Но почему многие из нас ведут себя подобным образом, когда жизнь ставит перед нами гораздо более серьезные вопросы?
3: Гриш, а вот как ты думаешь, Бог есть?
1: Да кто его знает? Лично я сомневаюсь.
2: Сомневаться, как и мечтать, наверное, не вредно. Но что, если жизнь окажется короче, чем мы предполагаем? Иисус Христос сказал, что к Небесному Отцу есть только один путь. Прочтите Евангелие, узнайте об этом пути и сделайте свой выбор.
4: Новая музыка на свободном радио.

Привет, друзья! С вами Катя. Основатель методизма Джон Уэсли произнес как-то замечательную проповедь о единстве христиан. Он сказал: «Человек, имеющий истинный дух единства, является приверженцем своего собрания и его принципов, но в то же время сердце его бьется для всего человечества. Различие во взглядах или формах поклонения мешает полному единству, но пусть мы не можем думать одинаково. Разве у нас не может быть одинаковой любви друг к другу? Разве мы не можем быть единодушными, имея разные взгляды? Дети Божьи могут и должны объединиться». Это тоже слова Джона Уэсли. Господь Иисус сказал ученикам, что в доме Отца Его обителей много, и каждый найдет там место для себя. Главное — прийти точно по назначенному адресу. Так что идите в дом, где для вас совершенно точно есть место.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Однажды Иисус в одном месте молился, и когда он закончил, кто-то из его учеников сказал: «Господь, научи нас молиться. Иоанн ведь научил своих учеников». Иисус сказал им: «Когда молитесь, говорите так: Отец, да прославится имя Твое, да придет Царство Твое. Хлеб наш насущный давай нам на каждый день. Прости нам наши грехи, ведь и мы прощаем всем, кто причиняет нам зло. И не подвергай нас испытанию».

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: После этого ушел в Капернаум и он сам, и с ним его мать, братья и ученики. Там они пробыли несколько дней. Приближалась иудейская Пасха, и Иисус отправился в Иерусалим. Во дворе храма он обнаружил людей, которые продавали быков, овец и голубей. Сидели там и те, кто менял деньги. Иисус, сделав из веревок бич, выгнал их всех из храма вместе с овцами и быками и перевернул столы менял, рассыпав их деньги. А продавцам голубей он сказал: «Уберите это отсюда! Не превращайте дом отца моего в дом торговли!» Его ученики вспомнили, что в Писании сказано: «Обида за храм твой гложет меня». Но тут вмешались иудеи. «Какой знак ты явишь нам, чтобы доказать свое право так поступать?» — спросили они. «Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его», — сказал им в ответ Иисус. 46 лет строился этот храм, а ты воздвигнешь его в 3 дня?» — сказали тогда они. А он, говоря о храме, имел в виду свое тело, и когда он воскрес, ученики его вспомнили эти его слова и поверили Писанию и тому, что сказал Иисус.

Те из вас, кто уже имеют неоценимое сокровище веры, те из вас, кто еще ищут Бога, и те из вас, кто еще мучаются сомнениями, не бойтесь принять Христа и Его силу. Не бойтесь. Откройте дверь для Христа и Его искупительной силы. Не бойтесь, прошу вас, кротко и верно умоляю вас, позвольте Христу говорить человеку. Только у Него есть Слово и путь к вечной жизни. Папа Римский, Иоанн Павел II.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Костя меня зовут, из города Владимир.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Потому что я с ним познакомился однажды. Это заменило мою жизнь навсегда. Знаю его лично, своего Господа, Спасителя.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Ну, бывают разные моменты. Бывает радость, бывает, наоборот, тяжелые какие-то обстоятельства. И обращаясь к Господу, даже не то, что обращаясь или нет, а просто есть уверенность всегда, то, что Господь поможет, Господь знает, то, что я не один. И Он всегда это доказывает. То есть никогда не было такого, чтобы Он подвел меня.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Для меня не важно, как судите обо мне вы, судья же мне Христос.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Свобода.

0: При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Книга Притчи, 10 глава, 19 стих.
1: Свободное радио.

Кто-то хохотал, а кто-то храпел. Я мучился от страха на второй боковой и вдруг услышал: не бойся, я с тобой. Помню, на север я шел под холодным дождем, и вдруг я понял, что я не

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Наши слова, вне сомнения, имеют силу. Мне нравится эпизод из истории священника, который попросил принести ему курицу, одну супружескую пару. Но при этом сказал, что они должны выщипывать перья и выбрасывать, пока идут до него. Придя к священнику, кура была ощипана. Тогда он попросил собрать назад перья, которые разлетелись. На что они сказали, что это невозможно. Тогда он сказал, так и ваши слова, сказанные, невозможно вернуть назад. Суть истории в том, что любое наше слово должно быть взвешено, прежде чем мы его скажем, иначе его уже не остановить. И чем больше их, тем менее вероятность, а следственно и последствий. Царь Соломон сказал, книга притчи, 10 глава, 19 стих, «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». Слова, они как ресурс, который может воспроизводить что-либо. Представьте множество кирпичей, накиданных в кучу, но при этом есть желание, чтобы это была стена или здание. Ведь каждый кирпич имеет свое место. Когда человек говорит слишком много, он легко срывается на осуждение, сплетни, ложь, хвастовство или пустые споры. Умение вовремя промолчать — это признак зрелости, рассудительности и внутреннего контроля. Мудрый человек взвешивает свои слова и говорит только по делу, избегая суеты и конфликтов. Избыток слов обесценивает саму речь. И зашло много слов, а вошел грех, ибо в многословии исходящее слово становится тщетным. В аскетической традиции эта мысль отражает опасность, празднословие и потерю внутреннего мира. Молчание или умеренность в разговоре помогают сохранить мир в душе и уберечь от осуждения близких. Сдержанный человек показывает рассудительность и зрелость. Разбросать несложно. Много слов, как попытка убедить. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди. А вбитый гвоздь держится крепко, как мудрое наставление. Они застревают в нашей памяти и не стираются надолго. Это не поток информации, а ключевые моменты, в которых определена суть, как определение, вмещающее в себя самое важное. Сказал, как гвоздь бил. В Нагорной проповеди Иисус говорит: «Да будет слово ваше, да-да, нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого». Мудрость, она кратка и емка, как вбитый гвоздь, а множество слов, как перья, которое разнесло ветром. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
0: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Дорогой, ты дома? Я пришла. Ой, что это?
1: Ну, что думаешь? Неплохо я тут управился. Я выбросил кучу всякого мусора в эти коробки. Кошмар, столько всяких ненужных писем. Конечно, мне придется раз 10 на помойку ходить. Но зато этого барахла наконец здесь не будет. Дорогая, сюда теперь можно стол для тенниса вместить.
0: Дорогой, что же ты не подождал меня-то?
1: Подождал тебя? Да я уже 10 лет этого ждал! Наконец-то выдался подходящий денек, и ты недовольна.
0: Ты молодец. Просто там могут быть вещи, которые мне нужны. Ты уже как-то выбросил подарок, который мне дочь на 8 марта подарила.
1: Я тебя умоляю. Откуда я мог знать? Это же был обрывок обоев с каракулями от фломастера.
0: Так ей же было 3,5 годика. Этим она сказала: «Я люблю тебя, мама».
1: Ну я же попросил прощения. И у тебя, и у нее. Ей, правда, было тогда уже 14, и она не могла понять, что я пристаю к ней из этого куска бумаги.
0: Ну ладно, раз вы такие умные...
1: Ты что делаешь?
0: Так и знала. Ну, как тебе можно доверять? Разве ты не знаешь, что я собираю открытки с поздравлениями?
1: Да это же от предвыборной кампании! Их же всем подряд в ящики кидают!
0: Да и что, все равно это открытка! Как ты мог выбросить это?
1: Да это же грязная тряпка!
0: Это тряпка? Это же первая пеленка нашего сына!
1: О, Господи, да что же это происходит?
0: А как насчет того потного полотенца, которое ты бережно хранишь уже 25 лет?
1: Ну, так это совсем другое.
0: Да что ты говоришь?
1: Да это ж полотенце, которым вытерся Третьяк, когда ЦСКА стали чемпионами мира.
0: Да, оно, мягко говоря, пахнет. Ты бы хоть мне его постирать дал?
1: Постирать? Да ты ж смоешь пот Третьяка!
0: О, да! Как же мы можем лишиться драгоценного пота? Дорогой, это ж ксерокопия Лёшкиного аттестата с отличием. Они никак не менее ценны, чем какой-то там пот этого... Как его там?
1: Прости, я просто не мог понять, зачем они нам?
0: Я собиралась выслать их родственникам, только никак руки не добирались.
1: Дорогая, это было 17 лет назад. Половина родственников уже не живут. Смотри, вот я оставил 2 копии. На случай, если что случится с оригиналом.
0: Ну ладно, я оставлю штук 50, остальные выбрасывай.
1: 50?
0: Всего-то сейчас от стопки.
1: 5.
0: 25.
1: 10.
0: Хорошо, 15 и проехали. Можешь сжечь остальные, если хочешь.
1: Анжела, послушай. Тебе нужно научиться жить в настоящем. Ну нельзя же держаться за этот хлам из прошлого. Ну представь, вот Господь призывает нас стать миссионерами. Как Он сможет использовать нас, если ты привязана ко всему этому хламу?
0: Оба, смотри-ка. Вот та старая фотография с тобой и...
1: Я не хочу даже упоминать его имя в нашем доме, тем более видеть его рожу.
0: Так ведь он же муж твоей сестры.
1: Это ее проблема.
0: Но это ведь было так давно. Ты еще был неверующий тогда. Тем более вы оба наклюкались до чертиков, когда подрались.
1: Послушай, только не надо вспоминать, хорошо?
0: Ты прав. Зачем напоминать? У тебя это у самого хорошо получается. Знаешь, я все эти годы не поднимала этот вопрос, чтобы не ранить тебя, но после того, что ты только что сказал, я не могу.
1: Ты о жизни в прошлом? Ха, не беспокойся, его-то я оставил в прошлом.
0: Нет, я не об этом. Ты сказал, как Господь будет использовать нас, если мы будем привязаны ко всему этому хламу.
1: Но я...
0: Гарик, прости его, наконец.
1: Он все равно ни за что не будет иметь со мной ничего общего.
0: Это его проблема. Предлагаю сделку. Ты выбрасываешь свой хлам, а я займусь своим. Я пойду перекушу. Потом займусь этими коробками.
1: Давай.
0: Алло, привет. Ага, здесь. Тебя. Твоя сестра.
1: Слушай, сестра, неплохо. Да, да, у нас все хорошо. Послушай, Гера дома?
2: Свободное радио.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Что такое похоть очей? Предположу, что это злоупотребление эстетическими удовольствиями. Возьмем, к примеру, Соломона. Чего бы ни желали его глаза, он получал. А они желали того же самого, что и наши. Он сделал так, чтобы все, что его окружало, было приятным для глаз. Роскошные одежды, величественный дворец, изящные украшения, ухоженные сады, красивые женщины, богатый интерьер и экстерьер, золото. Золото очень радует глаз, а много золота, по идее, должно радовать его еще больше. Ему не нужно было взирать на нищету, болезни, глиняные хибары и что-либо угнетающее. Он, как и все, стремился окружать себя красотой. Просто у большинства нет финансовой возможности получить себе в собственность все, что попросят глаза. Неплохо, например, хотеть стильно одеваться. Но если это желание заставляет вас влезать в долги, стыдиться недорогой одежды, постоянно обращать внимание на внешний вид других, то знайте, что оно уже превратилось в похоть, и у вас проблемы. Законная потребность одеваться приобрела незаконную силу. Что такое похоть плоти? Возможно, это злоупотребление физическими удовольствиями, доступными благодаря тому, что мы обладаем телом. Многообразие еды, напитки, интимные отношения, различные удобства, развлечения, не обязательно греховные, всевозможные приятные и интересные виды деятельности, комфорт, спорт и вся гамма телесных ощущений. Тот потенциал, который может быть благословением, если находится под контролем праведности. Но законные физические потребности легко превращаются в похоти, заменяя собой поклонение Творцу.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

свободного есть голос и есть сердце, есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: из первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Я открою вам тайну, братья. Не все мы умрем, но все изменимся. В один миг, во мгновение ока, при звуке последней трубы. Она прозвучит, и мертвые встанут нетленными, и мы изменимся. То, что тленно, должно облечься в нетление, и смертное облечься в бессмертие. И когда тленное облечется в нетление, и смертное облечется в бессмертие, тогда исполнятся слова Писания: уничтожена смерть, победа. Где твоя смерть, победа? Где твое смерть, жало? А жало смерти — грех. Силу же грех получил от закона. Но благодарение Богу, Он дал нам победу через Господа нашего Иисуса Христа. Так вот, братья мои любимые, будьте стойки, будьте неколебимы. Отдавайте себя без остатка работе для Господа, ведь вы знаете, ваш труд для Господа не будет напрасен.

0: Однажды в зоопарке видела любопытные таблички. На одних написано что-то вроде «Вот волчица, она была спасена из капкана браконьеров». Такие таблички успокаивают, будто служат оправданием тому факту, что волчица здесь, в зоопарке, а не в лесу. А еще в том зоопарке все желающие любуются на скорпионов. Ну как любуются? Разглядывают с осторожностью. А интересный факт в том, что чем меньше скорпион и чем миниатюрнее его панцирь, тем он опаснее и ядовитее. А крупные особи относительно безопасные тюфяки. Это похоже на жизнь, правда?
1: Самое важное рядом. Свободное радио.

0: Кто принял благодеяние с благодарностью, тот уплатил уже первый взнос за него. Сенека.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Кто говорит, что он во свете, но ненавидит своего брата, тот во тьме до сих пор. Кто любит брата, тот живет во свете и ни обо что не споткнется. А кто ненавидит брата, тот во тьме, он не знает, куда бредет, потому что тьма ослепила ему глаза».

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Я часто вспоминаю этот разговор. Как-то раз, поделившись болью на сердце друг с другом, мы с моей знакомой вдруг ясно поняли, что жизнь на земле не может быть безупречной. Верующий в Бога прекрасно понимает, что пока мы здесь, мы не дома. А настоящий дом ждет нас потом, после смерти земной. Хотите верьте, хотите нет, но как это ни странно, вера в это имеет потрясающий жизнеутверждающий эффект. Можете проверить на себе.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Деяния апостолов.
1: В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, расселись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе.

0: Стих дня.
1: При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Книга притчей, 10 глава, 19 стих.
0: Слава Богу за все!

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Наши слова, вне сомнения, имеют силу. Мне нравится эпизод из истории священника, который попросил принести ему курицу, одну супружескую пару. Но при этом сказал, что они должны выщипывать перья и выбрасывать, пока идут до него. Придя к священнику, кура была ощипана. Тогда он попросил собрать назад перья, которые разлетелись. На что они сказали, что это невозможно. Тогда он сказал, так и ваши слова, сказанные, невозможно вернуть назад. Суть истории в том, что любое наше слово должно быть взвешено, прежде чем мы его скажем, иначе его уже не остановить. И чем больше их, тем менее вероятность, а следственно и последствий. Царь Соломон сказал, книга притчи, 10 глава, 19 стих, «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». Слова, они как ресурс, который может воспроизводить что-либо. Представьте множество кирпичей, накиданных в кучу, но при этом есть желание, чтобы это была стена или здание, ведь каждый кирпич имеет свое место. Когда человек говорит слишком много, он легко срывается на осуждение, сплетни, ложь, хвастовство или пустые споры. Умение вовремя промолчать — это признак зрелости, рассудительности и внутреннего контроля. Мудрый человек взвешивает свои слова и говорит только по делу, избегая суеты и конфликтов. Избыток слов обесценивает саму речь. И зашло много слов, а вошел грех, ибо в многословии исходящее слово становится тщетным. В аскетической традиции эта мысль отражает опасность, празднословие и потерю внутреннего мира. Молчание или умеренность в разговоре помогают сохранить мир в душе и уберечь от осуждения близких. Сдержанный человек показывает рассудительность и зрелость. Разбросать несложно. Много слов, как попытка убедить. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди. А вбитый гвоздь держится крепко, как мудрое наставление. Они застревают в нашей памяти и не стираются надолго. Это не поток информации, а ключевые моменты, в которых определена суть, как определение, вмещающее в себя самое важное. «Сказал, как гвоздь бил». В Нагорной проповеди Иисус говорит: «Да будет слово ваше, да-да». Нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого. Мудрость, она кратка и емка, как вбитый гвоздь, а множество слов, как перья, которое разнесло ветром. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Диана. Я живу в Тамбове.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Ну, счастье, что есть мир, который от Бога. А некоторые люди, которые не верят, для них счастье – это то, что все само образовалось.
1: Твоя любимая история из Библии?
2: Про Самсона. Ну, потому что как бы он был сильный, потому что он веровал в Бога. И он согрешил только тогда, когда его женщина попросила второй раз рассказать секрет. Ради своего города она это сделала. А Самсон думал, что она не расскажет. А Бог ему говорил, что нельзя это рассказывать, а он согрешил. Когда он помолился, Бог ему дал второй шанс.
3: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Письма Павла христианам в Коринфе.
1: Никто не может заложить иного фундамента, кроме того, что уже заложено, а это Иисус Христос. А строит ли кто на этом фундаменте из золота, серебра, драгоценных камней или из дерева, из сухой травы или соломы, работа каждого станет видна потом, ее покажет тот день, потому что он явится в огне. Огонь испытает работу каждого, какова она. И чья постройка выдержит огонь, тот получит свое воздаяние, а чья сгорит в огне, тот понесет ущерб. Правда, сам он будет спасен, как человек, которого вытащили из пламени.
2: Свободное радио.

0: Я знаю, в чем причина всех ваших проблем.
1: Опа, что-то новое.
0: Теперь все будет по-другому.
2: Вернулся с очередного семинара.
0: Не просто с очередного семинара, это духовный прорыв.
1: Ну-ну, и в чем причина всех наших проблем?
0: Сейчас я все подробно расскажу. Тут детали важны. Вот все мы пережили покаяние, молимся, читаем Писание, но наша жизнь от чего-то не наполнена духовной радости. Мы редко испытываем Божий мир, но главное, мы по-прежнему безуспешно боремся со своими грехами. Здесь фишка в том, что помимо учения Христа, необходимо владеть особой практикой преодоления греховной природы.
2: А что вы говорите?
1: Что такое имеется?
0: Представь себе, один известный проповедник разработал специальную методику. Говорят, идея была дана ему в божественном откровении. Эта уникальная методика исходит из того, что определенные грехи наследуются из поколения в поколение. Пока мы не обнаружим, какое именно событие в нашей жизни или в жизни наших родителей, или даже более далеких предков вызвало этот грех, мы не сможем от него избавиться.
2: Ух ты, как здорово! А как же об этом событии узнать? Спросить своих далеких предков?
0: Я прощаю тебе эту иронию, брат. Я тоже был таким, как ты. Но теперь я понимаю, что ты просто не в силах справиться с грехом мизантропии. Я тебя не виню. Как раз тебе не мешало бы пойти на этот семинар. Это бы перевернуло твою жизнь.
2: О да, конечно.
0: Я бы тоже не поверил. Но вот уже неделя после семинара, а ни одна греховная мысль меня не посетила. На душе такое благостное состояние и такое глубокое смирение.
1: Ну, а можно меня попробовать на этот семинар записать?
2: Ты что, серьезно?
1: Ну, так, попробовать.
0: Не вопрос, могу тебя записать.
1: Ну, что, было бы здорово.
0: Можете тебя записать, а, Толян?
2: Нет, спасибо. Я сначала немного понаблюдаю со стороны. А вдруг у этой чудо-методики имеются какие-то побочные эффекты?
0: Ну что ж, мне искренне жаль. Тебе бы как раз очень бы пригодилось. Извините. Да, дорогая? Что, диван наконец привезли? Что, еще через неделю? Да эти там что, совсем обнагрели? Сейчас разберемся. Алло, мебельная фабрика? Где мой диван, я вас спрашиваю? Мой заказ? 72? Вы что, издеваетесь? Я уже почти месяц жду! Это же юго-западные в пределах МКАД! Не какие-то там химки!
2: Слышь, Андрюх, кажется, действие методики закончилось.
1: Да, пожалуй. Да ну этот семинар.
0: Да как вы смеете? Да знаете, кто вы?
3: Если бы для победы над грехом были необходимы еще какие-то условия помимо жертвы Христа, в ней не было бы никакого смысла. А потому с благодарностью примите эту благодать и не уповайте на дополнительные опции.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: Странные страницы или нескучная история христианства. Добрый день, дорогие друзья. С вами Катя Ватуля и «Странные страницы». Здесь мы говорим о том, что обычно не попадает в учебники по истории церкви. О событиях странных, порой нелепых, но подлинных. Сегодня у нас история про суды. Но не суды над еретиками или разбойниками, а суды над животными. И да, у мышей был адвокат. Есть ли он у вас? Итак, средневековая Европа. На церковный суд вызывают преступников. Среди обвиняемых – мыши, саранча, свиньи и гусеницы. И это не шутка. Это документально подтвержденная практика, которая тянулась веками. Первое известное дело случилось в 1120 году, когда епископ Ланский официально отлучил от церкви и проклял полевых гусениц, уничтожавших виноградники его епархии. Гусеницы, правда, ни в чем не раскаялись. Гусеницы вообще редко раскаиваются.

остаться. Кстати, последний такой приговор был вынесен во Франции в 1733 году. Но вернемся к классике жанра. Франция, 16 век. Жители города Атен подали в суд на мышей. Грызуны нагло сожрали весь урожай ячменя. И возмущенные горожане потребовали от церкви официально проклясть вредителей и выгнать их из города. И вот мышей вызывают в суд. Но они не являются. Тогда их адвокат, да, у них был официальный защитник, объясняет. «Мои клиенты очень хотели прийти, но на улицах их поджидают коты. А наш закон разрешает не являться в суд, если по дороге вам угрожает смертельная опасность». Адвокат потребовал, чтобы горожане сначала заперли всех котов в округе и гарантировали мышам безопасный проход, а потом уже вызывали их в суд. Жители сделать это отказались. И в итоге процесс просто развалился, а мыши так и остались неосужденными. Исключительно благодаря кошачьей угрозе и юридической лазейке, которая вошла в учебники по праву. Историки насчитали десятки таких процессов. И эта практика длилась столетиями. Церковь всерьез обсуждала, можно ли отлучить существо, которое не крещено, можно ли проклясть то, что не имеет разума. Богословы спорили, юристы составляли бумаги, ну а мыши ели урожай. Люди Средневековья видели мир целостно. Для них не было разделения на духовное и материальное. А потому мыши, поедающие урожай, не просто сельскохозяйственная проблема. Это нарушение порядка. И церковь, как хранительница порядка, должна была реагировать. Ну а адвокат мышей, сам того не ведая, показал нам высокий духовный пример. Даже если твой подзащитный, презираемый всеми вредитель – ты обязан защищать его честно. Если закон и милосердие не работают для самых малых сих, они не работают вообще. Так что в следующий раз, когда услышите, что церковь всегда была серьезной и рациональной институцией, вспомните мышей с адвокатом и гусениц, которые не раскаялись. А если вдруг окажетесь перед церковным судом, убедитесь сначала, что вы не гусеница и что у вас хороший адвокат. По крайней мере, не хуже, чем был у мышей. На сегодня у меня все. С вами была Катя Ватуля. И до встречи в следующем выпуске «Странных страниц». «Странные страницы» или «Нескучная история христианства».

0: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Если служение закону, который высечен буква за буквой на каменных скрижалях, закону, ведущему к смерти, просияло такой славой, что сыны Израиля не могли взирать на лицо Моисея, от того, что оно сияло этим блеском славы, хотя то и была слава приходящая, разве не больше будет слава при служении Духу? Если служение закону, ведущему к осуждению, воссияло славой, насколько превзойдет его славой служение тому, что ведет к оправданию? А то приходящее, частичное сияние и не сияние вовсе — затмилась блеском превосходящей славы. Если даже приходящее сияет, то во много раз больше сияет неприходящее. И поскольку у нас есть такая надежда, мы действуем открыто и бесстрашно. И не как Моисей, который закрывал покрывалом лицо, чтобы сыны Израиля не увидели конца того, что идет к упразднению. Но и теперь разум их ослеплен. Ведь вплоть до нынешнего дня это покрывало при чтении текста Старого Договора остается неснятым, потому что удаляется оно только благодаря Христу. До сегодняшнего дня, когда читается закон Моисея, это покрывало лежит на их сердцах. Но всякий раз, когда человек обращается к Господу, покрывало убирается. Господь, о котором здесь говорится, — это Дух, а где Дух Господа, там свобода.
2: Новая музыка на свободном радио.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Друзья, с вами Катя. Хочу пожелать вам в этом дне искренности. Как часто мы пытаемся казаться не теми, кто мы есть на самом деле. Из лучших побуждений порой хочется ведь выглядеть лучше в глазах других людей. Но главное ведь быть, а не казаться. Так что, как сказал классик, будь собой, все остальные роли уже заняты. Это «Свободное радио».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Уверовали ли вы в Иисуса Христа? Многие же будут первые последними и последние первыми. Евангелие от Матфея, 19 глава, 30 стих. Возможно, кто-то видит в этом стихе шанс заслужить место на небесах своими собственными усилиями, но вся Библия и отрывок, который завершается данным стихом, предостерегает от уверенности в себе и своих способностях. Это вопрос не очевидных вещей, а отношения человека. Притча, рассказанная Иисусом о тех двух, которые вошли в храм помолиться, демонстрирует это. Мытарь, стоя вдали и ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И он был оправдан, что резко контрастирует с фарисеем, который произносил благочестивые слова, показывающие, как он верит в себя и считает себя праведным. Вопрос не в том, видели ли вы Иисуса, как иудеи, которые в свое время его отвергли, или читали о нем. Вопрос в том, поверили ли вы в Иисуса Христа. Язычники, слыша это, радовались и уверовали. Это также не вопрос христианского или атеистического воспитания. Решающим для вечной жизни является обладание новой жизнью от Бога. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3 стих. Мы обретаем вечную жизнь исключительно благодаря тому, что слушаем и веруем.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда придет Сын Человеческий во славе, и с Ним все Его ангелы, Он сядет тогда на царский престол, и приведут к Нему все народы. Он разделит всех людей на две части, как пастух отделяет овец от коз. Он поставит овец по правую руку, а по левую руку — коз. И скажет тогда царь стоящим по правую руку: «Идите сюда, благословенные Моим Отцом! Владейте царством, предназначенным вам со дня сотворения мира. Потому что Я голоден был, и вы Меня накормили, жаждал, и вы Меня напоили, был чужестранцем, и вы Меня приютили, был наг, и вы Меня одели, был болен, и вы позаботились обо Мне, был в тюрьме, и вы Меня навестили». Тогда ответят праведники: «Господь, когда мы видели Тебя голодным и накормили, жаждущим и напоили, когда видели Тебя чужестранцем и приютили, нагим и одели, когда видели Тебя больным и ходили за Тобой, и когда навестили Тебя в тюрьме?» И скажет им царь в ответ: «Говорю вам, все, что вы сделали для одного из самых малых братьев Моих, вы сделали для Меня». А потом он скажет тем, кто по левую руку: «Прочь от Меня, проклятые! Ступайте в вечный огонь, предназначенный дьяволу и его ангелам. Потому что Я голоден был, и вы Меня не накормили, жаждал, и вы Меня не напоили, был чужестранцем, и вы Меня не приютили, нагим, и вы Меня не одели, больным был и в тюрьме, и вы не позаботились обо Мне». Тогда скажут и они: «Господь, когда мы видели Тебя голодным, жаждущим, чужестранцем, нагим, больным, в тюрьме и не помогли Тебе?» И тогда он ответит им: «Верно вам говорю, чего вы не сделали для одного из самых малых, того и для Меня не сделали». И пойдут они на вечную муку, а праведные — в вечную жизнь.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Софья Павловна Ливен. Из книги «Духовное пробуждение в России». Много раз меня просили написать о началах евангельского движения в России, так как я осталась одна из немногих в живых, связанных с этой эпохой, и могу рассказать об этом благословенном времени. При всей готовности исполнить эту просьбу, я сознаю недостаточность своих воспоминаний и потому прошу заранее простить меня за их неполноту. Родилась я, когда движение это уже началось, и первые годы его протекли в моей ранней молодости. В детстве мало обращаешь внимания на важные происшествия. Все же рассказы старших, своих же родственников, запечатлелись в моем сердце и оставили в памяти ясное представление о том, как русское общество настойчиво искало Христа, как своего личного Господа и Спасителя. Позже мне было дано и самой принять участие в русском евангельском движении, а потому я и беру смелость написать о том, что помню. Прежде чем приступить к описанию этого пробуждения, я хочу еще нечто вставить. Было это в 20-х годах нынешнего столетия. Пропаганда безбожников была в полном ходу. В наше село приехал докладчик, безбожник, для борьбы с религией. Намечен был целый ряд митингов, в том числе один, направленный исключительно против евангельских христиан. На этот специальный диспут пригласили и нас, членов местной общины евангельских христиан, с тем, чтобы мы имели случай ответить на речь докладчика. Нам как бы предлагали исполнить завет нашего Учителя Христа. «Идите по миру и проповедуйте Евангелие всякой твари». Такой случай невозможно было пропустить, а потому в назначенный вечер я оказалась на террасе бывшего дома моей тети, рядом с товарищем Икс, борцом против веры. Перед нами на лугу сидели на скамейках ряды слушателей, к которым я обратилась со словом. Докладчик поднял вопрос, кем, собственно, являются евангельские христиане и откуда они взялись. Я сказала, что во все времена христианства появлялись такие группы верующих, хотя и носившие различные названия, имевшие целью вернуться к первоисточнику и ставили основанием своей веры Христа. Нас вначале называли редстокистами, затем пашковцами. В Прибалтике нас считали баптистами. И затем мы стали называться евангельскими христианами. Но дело не в названии. В Евангелии Иоанна, 7 главе, 17 стихе сказано: «Кто хочет творить волю его, то есть Божью, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Обратившись к докладчику, я сказала: «Если вы, гражданин Икс, действительно ищете блага и добра, то вы, не сознавая того, ищете Бога, так как истинное благо только в Нем, и, творя благо, вы поймете, откуда исходит учение евангельских христиан». Это и теперь остается моим убеждением. Евангельское движение в России, о котором мне предстоит писать, не было делом рук человеческих или осуществлением плана какой бы то ни было миссии. Здесь было действие Духа Божьего в сердце одного человека. Бог призвал его, и он послушался. Для большей ясности мне приходится обратиться к 60-м годам прошлого столетия, то есть к 1860-м годам. В то время в Англии началось сильное пробуждение веры, захватившее прежде всего верхушки английского общества. Одним из отозвавшихся на этот зов Божий и принявшим живейшее участие в этом движении явился энергичный, талантливый молодой человек – Вальдеграф, получивший после смерти отца титул лорда Редстока, имя под которым он стал известен в истории русского евангельского движения. За несколько лет до возникновения этого движения, во время Крымской кампании в 1855 году, он, тяжело заболев, находился на краю смерти и уверовал во Христа, как в своего личного спасителя. Его сразу охватило сильное желание говорить и другим о спасении по благодати, которое он сам получил верою в Иисуса Христа и в Его Слово. Понемногу он стал освобождаться от всяких земных и светских связей, чтобы полностью посвятить себя благовестию, а также благотворительности в Христовом Духе. Господь зародил в его сердце жажду понести и в Россию весть о спасении во Христе. Об этом он молился в продолжении многих лет. Сын его, которого мне случилось видеть в Лондоне несколько лет тому назад, говорил мне, что отец его молился о России в продолжении 10 лет и верил, что Господь в свое время туда его пошлет. Этой готовностью ждать Божьего часа и можно объяснить обильные благословения, которыми сопровождались последующие служения лорда Редстока в России, главным образом в Санкт-Петербурге. Ответ на его молитвы пришел через 10 лет, таким естественным и простым путем, каким Божьи чудеса почти всегда совершаются на земле. Лорд Редсток часто ездил в Париж, побуждаемый все тем же желанием приводить души ко Христу. Нужно заметить, что этот служитель Божий не отличался особенным даром красноречия, да он и не считал себя призванным выступать в многолюдных собраниях. Одной из его первых задач было донести Евангелие как силу Божию ко спасению всякому верующему в среду людей своего класса, к которым мало кто мог проникнуть из непринадлежащих к этому классу, хотя он, понятно, был готов служить и другим. В Париже он говорил в частных домах, у знакомых и всюду нес ту же весть спасения. Среди его слушателей бывали и русские друзья, большей частью из высшего петербургского общества, которых Париж всегда привлекал. Однажды лорд Редсток, отправляясь на такое собрание, почувствовал себя нехорошо, взял извозчика и оказался в доме раньше назначенного часа. Туда случайно пришла дама, принадлежавшая к одной из ветвей русского царствующего дома. Она относилась отрицательно к проповеднику-мирянину и, узнав, что его ожидают, собиралась раньше уйти. Но лорд Редсток появился раньше времени, и они поневоле встретились. Она, как светский человек, любезно поздоровалась с ним и сказала ему несколько слов. Он же, как верный служитель Божий, не упустил случая сказать ей о Христе. Его слова ее заинтересовали, и она осталась. После продолжительной беседы о Слове Божьем она сказала лорду Редстоку, что то, о чем он сегодня говорил в Париже, нужно обязательно сказать и в Петербурге, и она предложила для этой цели свой дом. К ее словам присоединились и другие присутствовавшие русские, говоря, что и они были бы счастливы его услышать у себя. Лорд Редсток понял, что многолетняя его молитва услышана, и дверь в Россию для него открыта. Теперь он знал, наверное, что время настало, и Бог туда его посылает. В ту же зиму 1874 года он поехал в Россию. По пути его настигла телеграмма, извещающая, что его горячо любимая мать находится при смерти. Его поневоле охватило желание вернуться, но, вспомнив полученное им указание воли Божьей, призвавшей его на новое поле служения ему, он продолжил намеченный путь. Ему, несомненно, вспомнились слова Иисуса Христа. «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Молитва и терпеливое ожидание Господнего часа, как и полное послушание воле Божьей этого свидетеля Христова, были ключом к его необычайному благословению, сопровождавшему его появление в России.

0: Притчи Соломона.
1: Спокойное сердце, здоровье телу, а от зависти кости гниют.

0: Вы видели в Новом Завете хоть одну молитву о богатстве? И что Иисус говорил о богатстве? И куда Он отослал богатого молодого юношу? Просто подумайте об этом, когда вас в очередной раз позовут на семинар «Сколько-то там принципов богатого папочки», ну и тому подобное. Христианство — это вообще не о богатстве или о роскоши. Там гораздо глубже и гораздо интереснее.
1: Благодарное сердце. Благодарное сердце. Свободное радио.

0: Всем привет, наши дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в студии очаровательные гости. Ну, мы вообще-то ожидали двух сестер. Счастье и Радость их зовут. Но, увы, добралась до нас только одна из них. Кстати, вы кто, Счастье или Радость?
1: Счастье.
0: Замечательно. Ну и где же вы потеряли вашу сестренку Радость?
1: Дома попросила ее остаться. Меня тошнит от нее.
0: Ага. В таком случае, позвольте каламбурчик Счастья. А почему же на вашем лице совсем не видно счастья?
1: А с чего оно должно быть видно? В детстве я думала, что стану счастливой, когда пойду в школу. Но оказалось, ничего особенного. Тогда я решила, что стану счастливой, когда закончу школу. Представляете, никакого домашнего задания.
0: Рассказывайте. Ну и как, стали?
1: Угу, стала. Но эйфория тоже прошла очень быстро. И так всю жизнь.
0: Ну что, Счастье, ну тогда расскажите нам про вашу сестру Радость.
1: Ну что про нее рассказывать? Я же говорю, меня тошнит от нее.
0: Ну, не могли бы вы рассказать нашим слушателям, почему вас тошнит от вашей сестры?
1: Да что тут рассказывать, а? Машина у нее старая, парня у нее нет, зарабатывает она меньше, чем я. Но несмотря на все это, она счастлива.
0: Если позволите, такой каламбурчик. Счастье Радости не зависит от обстоятельств, так?
1: Типа так.
0: О, и еще один каламбурчик, если позволите. У девушки по имени Счастье совсем нет Радости.
1: Надоели вы мне со своими каламбурчиками? Можете смеяться надо мной, но знаете, скоро я непременно стану счастливой.
0: Ну-ка, интересно.
1: Я прочитала у одного философа, что счастье – это понятие морального сознания, обозначающее такое состояние, которое соответствует наибольшей удовлетворенности условиям бытия. Как только я пойму, что это значит, я стану счастливой.
0: Ну что ж, пожелаем вам удачи. Спасибо, что поучаствовали в нашей программе. Передавайте большой привет вашей сестре.
1: Хорошо, передам. Вы бы ей понравились.
0: Серьезно? Вы не могли бы мне оставить номер и телефона?
1: Думаете, она захочет с вами встречаться? У нее не такой дурной вкус.
0: Да. Ну вы же только что сказали, я бы ей понравился.
1: Да ей все нравятся. Она во всех находит что-то хорошее. Терпеть.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Однажды Иисус шел в субботу через поля. Его ученики проголодались и стали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Смотри, твои ученики делают то, чего нельзя делать в субботу». «А разве вы не читали, что сделал Давид, когда сам он и люди его голодали?» Спросил их Иисус. «Что он вошел в дом Божий и ел жертвенный хлеб, который нельзя было есть ни ему, ни его людям, а одним только священникам? Или вы не читали в законе Моисея, что по субботам священники в храме нарушают субботу, но это не считается виной? Говорю вам, здесь нечто большее, чем храм. А если бы вы знали, что значит слова «милосердие хочу я, а не жертвоприношений», вы бы не стали осуждать неповинных. Ведь Сын Человеческий — Господин над субботой».

0: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.
1: Был я Бог во тьме.

Наталья Мелешко. Первая любовь. Мне бы видеть тебя впереди, за тобою бы следовать тенью. Ты меня, мой Господь, проведи средь греха, среди мрака и тленья. Мне бы сердцем тебя созерцать, не теряя твой образ из виду. Мне б словам твоим чутко внимать, чтобы не были мной позабыты. Мне б любить тебя всею душой, отдаваясь любви без остатка, и навеки, смирясь пред тобой, за тобою идти без оглядки. Мне бы только тебя прославлять, чтобы в сердце хвала возносилась. Мне бы волю твою исполнять, в вечной истине черпая силы. Всюду слышать бы голос мне твой, в послушании быть пред тобою. Мне б во славу твою путь земной завершить под высокой звездою. Мне бы дойти, не сбиваясь с пути, лишь тебе одному доверяя, и покой, и блаженство найти, Божий образ в душе проявляя. Мой Господь, дай прибыть мне с тобой, дай мне силы исполнить все это. Ты навек стал моею судьбой, жизнью, истиной, смыслом и светом.

0: Тьма Павла христианам в Филиппах.
1: Если жизнь со Христом для вас опора, если любовь Его для вас отрада, если есть у вас общение в духе, если есть милосердие и сострадание, сделайте радость мою еще полнее. Будьте всегда и во всем согласны, равно любите друг друга всей душой, одинаково и чувствуйте и мыслите. Ничего не делайте из своей корысти и тщеславия. Пусть каждый смиренно считает другого выше себя.

христианин должен освободиться от всего, кроме Христа. Русский религиозный философ Николай Александрович Бердяев.

0: Макс Лукада. Приведенный ниже разговор произошел между канарейкой в клетке и жаворонком на подоконнике. Жаворонок посмотрел на канарейку и спросил: «Какая у тебя цель в жизни?»
1: «Моя цель есть зерно».
0: «Для чего?»
1: «Чтобы у меня были силы».
0: «Для чего?»
1: «Чтобы петь», — ответила канарейка.
0: «Для чего?» — расспрашивал жаворонок.
1: «Когда я пою, мне дают больше зерна».
0: «Значит, ты ешь, чтобы у тебя были силы петь, чтобы получить больше зерна, которое ты сможешь съесть?»
1: «Да».
0: «Знаешь, есть что-то получше этого», — начал жаворонок. «Если полетишь за мной, я помогу тебе найти лучшую жизнь. Но ты должна расстаться с клеткой».
1: Трудно найти смысл жизни, когда она проходит в клетке. Но это не удерживает нас от попыток. Стоит достаточно глубоко заглянуть в душу любого человека, и мы увидим там это стремление к осмысленности бытия, поиски своего призвания. С той же непреложностью, с какой ребенок дышит, рано или поздно он задумывается, в чем смысл жизни.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: из письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Одним словом, старайтесь походить на Бога, ведь вы Его любимые дети. Живите в любви, точно так, как Христос полюбил нас и отдал за нас свою жизнь, как жертвенное приношение Богу, благоуханное и приятное». Что же касается таких вещей, как разврат, похабство, жадность, то среди вас даже разговоров о них не должно быть. Не подобает это Божьему народу, так же, как всякая грязная, глупая, двусмысленная болтовня. Неуместно. Лучше благодарите Бога. Но в этом вы можете быть уверены. Ни один развратник, похабник, хапуга, они ничем не отличаются от идолопоклонников, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога.
2: Свободное радио рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: 16 октября. Сегодня отмечается Всемирный день хлеба. И даже более глобально – Всемирный день еды. Учрежден он Организацией Объединенных Наций в день создания Комитета продовольствия и сельского хозяйства при ООН для решения глобальной проблемы – избавления человечества от голода, недоедания и нищеты. Люди разных национальностей всегда бережно и трепетно относились к хлебу как к своему кормильцу. Он был и остается символом жизни. История хлеба насчитывает несколько тысячелетий. Согласно научным исследованиям, первые хлебные изделия возникли около 8 тысяч лет тому назад. Внешне они выглядели как лепешки, готовились из крупы и воды и выпекались на раскаленных камнях. Считается, что первый дрожжевой хлеб научились делать в Египте. Хлеб там ассоциировался с солнцем и даже обозначался одним и тем же символом – кругом с точкой в центре. Надо сказать, что на Руси очень трепетно и с благоговением относились к выпечке хлеба. Этот процесс считался таинством и был действительно сложным делом. Перед замесом теста хозяйка обязательно молилась и должна была месить тесто в хорошем расположении духа, желательно напевая духовные песни. Все это время в доме было запрещено громко разговаривать, ругаться и хлопать дверьми. А перед тем, как отправить каравай в печку, его обязательно осеняли крестным знаменем. Сам Иисус назвал себя хлебом живым, сошедшим с небес, и оставил своим ученикам главное христианское таинство – причастие, состоящее из хлеба и вина. Кроме того, сегодняшний праздник, Всемирный день хлеба – это и повод привлечь внимание широкой общественности к проблемам голода, нищеты и недоедания в мире. В этот день проводятся бесплатные раздачи хлеба всем нуждающимся и различные благотворительные акции. Поучаствуйте и вы в этом поистине всенародном празднике. Может быть, это поможет вам по-новому взглянуть на хлеб наш насущный.

0: святые библейские стихи.
1: Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. 1 Коринфянам, 15 глава, 58 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Свободное радио. Свободное радио.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Как стать счастливым? Да кто ж его знает? По-настоящему счастливым вас могут сделать только две вещи. Серотонин и дофамин. Ну а если серьезно, счастье – это мгновение. Ты сыт – ты счастлив, ты здоров – ты счастлив. Ты сдал на права – ты счастлив. Моя любимая команда недавно выиграла Кубок России, и на тот момент не было человека счастливее меня. Но самое большое счастье в жизни – это уверенность в том, что тебя любят. А тебя любят, я в этом уверен. Счастье в отношениях. А еще кто-то сказал, что вы не имеете права потреблять счастье, если сами его не производите. Давай спросим себя, а что я делаю для счастья других? Если делаю, то обязательно буду счастлив. И последнее. Мне кажется, что счастье не может быть самоцелью. Домогаться счастья не есть счастье. Счастье – это какой-то побочный продукт того, что нам дороже счастья. Ну, например, правильных отношений с Богом и с ближним. Счастлив, как мне кажется, ищущий не счастье, но праведности.

0: Классики о вере.
1: Сергей Николаевич Булгаков. Русский философ, священник. Вера есть совершенно самостоятельная способность духа, которая далеко не в одинаковой степени распределена между людьми.

0: пошлю к вам Илию пророка. Пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием.
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Укорененные в любви. Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Послание к Ефесянам, 4 глава, 15 и 16 стихи. Однажды, выходя из церкви, маленький мальчик повернулся к своему отцу и сказал: «Похоже, Бог опять на нас злится». Это печальный комментарий к печальной истине. Хотя церковь призвана говорить истину в любви, чтобы тело Христово росло в образ Божий, истина не всегда говорится в любви. Иногда посланием, которое Он доверил нам, мы делимся, находясь в злости или в отчаянии. Любовь должна покрывать все, что мы делаем. Если мы служим другим в любви, назидаем их и ободряем их своими словами и помогаем им найти место в служении Господу, то они будут становиться более зрелыми, и тело Христово увеличится чудесным образом. У каждого из нас есть особое призвание в теле Христовом. Если мы не занимаем это место, то оно остается пустым, тело ослабевает, и церковь уже не может быть такой, какой она могла бы быть. Да поможет нам Бог найти наше особенное служение, и да использует Он нас, чтобы взращивать других, укрепляя их, ободряя их и любя их ради Него и ради Его славы. Отец, мы хотим стать именно такими, какими Ты хотел бы нас видеть. Да являем мы Твою любовь, и да укоренимся мы в ней, ободряя и укрепляя друг друга через Духа. Аминь.
2: Новая музыка на свободном радио.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: 10 лет я читала Евангелие, я вообще ни одной строки ничего не понимала, что я читала. Казалось, что в мире как-то легче, с Богом тяжело, вот надо не грешить. Как тяжело не грешить? Для меня было закрыто Слово Божье, закрыто.
1: О, если бы в нас была хоть капля веры, то мы смогли бы двигать горами. А наша вера порой так маленькая, еще и заглушается грехами. Так было в жизни Ольги, но благ Господь к надеющимся на Него. Оля росла в многодетной семье. Отец умер рано, мама много работала, и ее практически не было дома. Старшие сестры на глазах у младших приводили домой мужчин, выпивали, курили. Ольга во всем стремилась им подражать. И к 18 годам она забеременела.
0: Я пошла в больницу, хотела сделать аборт. Но, не знаю, меня что-то вернуло. Ушла оттуда, из больницы, убежала со слезами. И меня дома очень обижали, оскорбляли. Но я все перетерпела, и мама моя была на моей стороне. Она все приняла как есть. Но его отец Руслана, моего сына, которого я родила, он уехал. И я оказалась одна с ребенком.
1: Через некоторое время Ольга начала жить с человеком, который называл себя верующим. Но на самом деле таковым не являлся. И все же именно он привел Ольгу в евангельскую церковь.
0: Я сказала ему, что у тебя не такая вера, я не могу понять тебя, почему. Я верую в Бога, но не так, как ты. Мне не хотелось, конечно, туда идти, не хотелось составлять этот мир. Но я приехала в церковь на богослужение, и со слезами на глазах я искренне от всего чистого сердца покаялась перед Богом. Мне было вообще было так дико, что люди вообще чужие плачут за меня, радуются. Думаю, никто меня никогда так не опекал. Я никому не была нужна в этом мире.
1: Ольга начала читать Библию, молилась, постилась. А ее муж пил, хотя и посещал церковь. 11-летний сын Руслан тоже начал выпивать, курить и даже дышать бензином. Отчим жестоко наказывал мальчика и обвинял во всем мать.
0: Скажу искренне и честно, что он не любил Руслана. Он не слушался, конечно, нас. Но, вы знаете, он был очень добрый, Руслан. Он очень любил Бога и покаялся перед Богом. Ему подарил, Михаил Алексеевич подарил детскую Библию, такую большую. Мой муж вышел и начал ругаться, прям матом начал ругаться из церкви. Он взял эту Библию и швырнул в грязь. И я побежала быстрее, подняла, заплакала. И вот так вот сложила руки. И говорю, Господь, помоги мне. И через 2 недели Руслана не стало. Он погиб. Я обвиняла Бога, говорю, Господь, ты почему забрал моего сына? Нет тебя, говорила, нет тебя. Повисла на памятник и так плакала.
1: Обида на Бога и ожесточение овладели Олиным сердцем. Она перестала ходить в церковь, но верующие не оставили ее. Они помогли и Оле, и ее мужу устроиться на работу и, конечно, молились за их семью.
0: Единственное, что пришло утешение, у меня родилась дочка. Я очень радовалась. Но мы все равно жили плохо. Он меня бил, напивался пьяный, бил меня и выгонял из дома. Мне казалось, что здесь счастья нету, здесь Бога нету, здесь ничего нету. Ну и мне пришла такая в голову мысль переехать в деревню. И только я знаю и верю, что только Бог мне помог вот этот переезд совершить.
1: Уехать в деревню и остаться без опеки верующих Ольге было страшно, но она понимала, что в любом месте, куда бы ее ни забросила судьба, рядом всегда будет Иисус и Его драгоценное Слово.
0: Когда мы приехали в деревню, я стала читать от Иоанна. Пелена какая-то с глаз моих упала, и я взялась за голову. И ужаснулась, и упала на колени, стала молиться. Господи, прости меня, я не знала всего. У меня в этот момент такая любовь к Богу открылась. Теперь я уже как думаю, что родилась во мне тогда вера, настоящая вера.
1: Любовь Божья помогала Ольге воспитывать детей, вести хозяйство и терпеть выходки пьяного мужа. Ольга прощала и прощала ему. Она молилась за мужа и уповала на обещание Бога. «Если будете прощать, то и вам прощено будет». И Бог сдержал свое обещание – муж Ольги все же стал истинно верующим человеком.
0: только Иисус дает терпеть все, конечно, человеческим терпением. Никогда не выйдешь человек, чтобы вот так перетерпеть, простить, любить. Люди, очень многие не знают Господа Иисуса Христа, дорогого, именно живого Бога, который изменяет жизнь, изменяет сердце человека, изменяет его мышление во всем. Спасайтесь, люди, только верою в Господа Иисуса Христа. Поймите, что без Бога нет жизни на этом свете. И счастье только во Христе Иисусе, Господе нашем.
1: Господь наш полон благодати и милости. Любите, прощайте. Бог вам в помощь. Это была программа «Вечность в миниатюре». Звукорежиссер Константин Масалитинов и я, Ольга Милтенис, прощаюсь с вами. До новой встречи.

свои ноты. Не думай о том, почему ты. Помни о том, для кого ты. Пусть к первым тебя не причислят. С тобой можно будет согреться. Просто играй свои мысли. Просто играй свое сердце. И если играешь не с теми, не расставляй им оценок. Проиграй.

0: God is so good.
1: В любых обстоятельствах слушай свободное радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Признавайтесь, во сколько лет вы узнали, что возраст, который исполняется в день рождения, это возраст, который вы уже закончили проживать, а не только начинаете? Да-да, вот празднуете вы годик вашему ребенку. Это ведь потому, что первый год уже позади, а в день рождения начинается второй. Наверное, это особенно травматично звучит для тех, кто переживает по поводу своего возраста. На случай, если бы вам хотелось всегда 25, а паспорт неумолим и показывает что-то, что далеко за 40, вот что скажу. Ребят, ну вы серьезно? Господь дает вам вот такую благодать – полноту дней. Мы с вами, между прочим, дошли до сего дня, и солнце снова взошло. Значит, есть еще для нас милость от Господа.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Илья, я из города Пятигорск.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Христос и христианское общество наполняло всю мою жизнь на протяжении, сколько я себя помню. На самом деле было несколько моментов, еще даже до покаяния, на меня всю жизнь как-то влияла по-особенному музыка. И песня «Совершенство твое», услышанная мной первый раз в 12 лет, показала какой-то другой мир.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Люди приходили к Иисусу и говорили: «Не твоим ли именем, Господи, мы изгоняли бесов и делали дела?» Иисус говорит им: «Я никогда не знал вас».
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Безусловно, в христианстве есть какая-то доля ограничений, но истинную свободу и какую-то радость жизни может дать только оно. Только когда ты находишься с Богом, ты испытываешь его, тебя переполняет та самая свобода, которая, наверное, истинная свобода.
3: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Когда поститесь, не будьте угрюмы, как святоши. Они ходят с унылыми лицами, чтобы все видели, они постятся. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А ты, когда постишься, причеши волосы и умой лицо, чтобы не знали люди, что ты постишься, а знал только Отец твой, который видит все, что совершается тайно. Тогда Отец твой, который видит все, что совершается тайно, вознаградит тебя».
2: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного радио. Телеграм-чат Свободного радио.

Воронкова Ольга. Христос воскрес, воистину воскрес. Он на кресте ад победил и смерть. Мы дьявола бояться не должны. Все силы тьмы теперь побеждены. Кто святых Божьих может осудить, когда сам Бог смог грешников простить? Он своей жертвой с собой нас примирил и своей смертью жизнь нам подарил. Свободны мы и можем возлюбить Спасителя и сердце подарить. Он Вседержитель, Царь и Бог чудес. Христос воскрес, воистину воскрес. Хвалите имя славного Царя. За нас Он умер на кресте не зря. С довольством смотрит Он на подвиг свой. Нас покрывает милостью святой. Хвалите, люди всей земли, Христа. Смирите сердце у подножия креста. Покайтесь перед Ним в грехах своих. Он любящий и добрый вас простит. Жизнь вечную подарит вам Господь и на свои высоты вознесет, наполнит вас своей полнотой. Христос воскрес, Он вечный, Он живой.

0: 100 нескучных историй. Рецептура Бога. Вернувшись после школы домой, мальчик скинул рюкзак в прихожей и сразу направился на кухню, где его бабушка что-то стряпала к обеду. Мальчуган был не в настроении, и старушка это заметила. «Ты чего нос повесил, дружок? Случилось что?»
1: «Эх, бабуля!
0: Знал бы ты, как нелегко мне живется. Одни проблемы. Уроков все больше, не успеваю ничего, кое-как на четверки вытягиваю. А учителя даже не собираются входить в положение. Родители тоже уже давно меня не понимают. Лучший друг теперь в другом городе живет. А тут еще эта зубная боль третий день донимает. И компьютер сломался. Устал я, бабуля, от такой бестолковой жизни, если честно. А может, внучок, жизнь все-таки не такая бестолковая, как тебе кажется? Может, и в проблемах есть какой-то смысл или даже польза?»
1: «Бабуль, ну что ты такое говоришь, а? Польза от проблем? Я тебя умоляю, нет в моей жизни ничего хорошего. Вся она поперек горла у меня стоит».
0: «Да. Ой, да что ж это я вопросом-то тебя замучила? Ты ведь поди голоден после школы-то. Не желаешь ли перекусить чего?»
1: «Это с удовольствием.
0: На-ка, маргарином полакомься, пока я пирог состряпаю».
1: «Чем-чем полакомиться? Маргарином? Это шутка такая?»
0: «Ну, не хочешь маргарин, так яиц сырых парочку отведай».
1: «Спасибо, бабуля! Очень мило с твоей стороны. Я их и с вареными-то не очень, знаешь ли. А сырые и вовсе прелесть, наверное».
0: «Опять не угодила, вот ведь. А знаешь что, внучок? Отсыпь себе муки в тарелку. Очень сытно, уверяю. Можешь соды добавить. Мука с содой – милое дело».

0: Ты что, издеваешься надо мной? Отравить меня, вздумала бабулечка? Это же все несъедобно!
1: Верно, дружок. Все эти продукты по отдельности не очень-то вкусны и даже вредны. Но если их соединить должным образом, в правильных пропорциях, то получится отменный пирог, так что пальчики оближешь. Вот так и твоя жизнь. Отдельные события бывают вовсе не сладкие и кажутся бессмысленными. Но если ты доверил свою жизнь главному повару, Господу нашему, то рано или поздно увидишь смысл и значение всех событий и поймешь, что каждое из них было тебе на пользу, ко благу. В рецептуре Бога ошибок нет, и результат его работы будет неизменно прекрасным. Только продолжай верить в его мудрость и доброту. Бог все направляет ко благу тех, кто любит его и кого он призвал по своему замыслу. Библия, послание апостола Павла к римлянам.

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами. You were floating down Broadway, saying we don't come down here anymore. Must be something in the lemonade.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: К нему пришли фарисеи и, желая испытать его, спросили: «Может ли по закону мужчина развестись с женой по любой причине? А разве вы не читали, что Творец в самом начале мужчину и женщину сотворил?» — ответил Иисус. «Поэтому оставит человек отца и мать и соединится с женой, и станут двое единой плотью. И так их уже не два человека, а одно существо. То, что соединил Бог, пусть человек не разлучает».
2: Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Наталья Мелешко. Научи меня, Боже, любить, благодатью наполни Твоею, чтоб душою за ближних болея, милосердие к ним проявить, осуждать и унизить не смея. Научи меня, Боже, любить здесь, в миру, средь греха и недуга, и где люди так ранят друг друга, помоги мне тепло подарить там, где в сердце лишь холод и вьюга. Научи меня, Боже, любить, приподнявшись над долей земною, помоги ты мне с верой живою своих близких и дальних простить, возлюбив всей души глубиною. Научи меня, Боже, любить, в свое сердце тебя призывая, равнодушие грех разбивая, и в любви той себя позабыть, эгоизм хоромы сметая. Научи меня, Боже, любить.

Всем привет! Наш мир удивителен. Подсчитано, что пчелы могут летать на высоте 9000 метров над уровнем моря, а это выше, чем самая высокая гора планеты. Так что, когда будете взбираться на пик Джомолунгма, берегитесь пчел.